0: Ребята, всем доброе,
1: доброе
0: утро.
1: Доброе утро, никто не опоздал. Все были
0: все
1: вовремя.
0: У нас Ержан опоздал. 08.02. Ержик, что такое? А знаете
1: давай,
0: почему?
1: Давай.
0: А это все тиктоки. Он сидел в тикток и увидел, как оказывается, со страницы моего брата забрали видео и рекламируют магазин со скумбрией. Вот она, вот это все он не рассказывал, мы пока сплетничали, а уже 2 минуты прошло, а мы уже опоздали.
1: Да.
0: Вот, говорю как есть, ребят, не хочу
1: нет,
0: вам врать.
1: Мы не
0: всем доброе утро,
1: мы
0: с вами Эльвира Азарова, с вами Антон Павлов. Значит,
1: с вами
0: что вчера произошло? Мы посмотрели...
1: Посмотрели, наши
0: сколько
1: глазки офигели.
0: Сколько казахстанцев купили билеты...
1: Кого?
0: В соседнюю республику, в Кыргызстан, для того, чтобы пойти посетить концерт Шакиры.
1: А, да?
0: Да. Концерт Шакиры состоится 18 октября.
1: О.
0: И там, ну, то есть мне попалась новость,
1: да,
0: в которой говорится, что 80% билетов скупили казахстанцы.
1: Так.
0: Выкупили. Угу. Вот, значит, а мы такие, а что это мы будем в стороне? Мы тоже решили купить билеты.
1: Так
0: потому что моя младшая дочка, она фанатеет,
1: да,
0: от Шакиры.
1: Да.
0: Нет, мы не купили, сразу забегая
1: почему?
0: Вперед, скажу. Почему мы не купили? Я решила посмотреть, там какой список песен будет, что. Я зашла на YouTube, официально
1: посмотрела
0: концерт. Ты, в общем,
1: полностью,
0: концерт,
1: да, все, что, как
0: да,
1: будет.
0: Да, вот стоит это? Оно того, и что-то как-то я так думаю. Тем
1: слушай,
0: более у меня...
1: ну, а расскажи вот...
0: То есть, понимаешь, это, да, же не так происходит, что ты пришел на концерт.
1: Ага, и она какие хочет песни, такие поет, да?
0: Да,
1: там, типа,
0: да
1: под...
0: какие
1: ты
0: хочешь
1: слушать,
0: и потом, нет, даже дело не в этом. И вот концерт начался.
1: Нет,
0: там вот, например, я приду
1: будет
0: с ребенком, там будет 3 часа мы будем ждать. 3-4 часа мы будем ждать. Минимум 2.
1: Диджей, разогрев, какие-то,
0: да,
1: певцы будут.
0: Да,
1: да, да, да,
0: да,
1: да.
0: Потом выходит Шакира.
1: Так.
0: И она будет 1.5 часа петь, ну, другие песни, которые...
1: Которые незнакомы.
0: Да, там одну песню она только споет, там мировой хит. И только в конце, в завершении она споет там 3-4 популярных трека.
1: Песни.
0: Да, песни. Я что-то как-то подумала, ну, отдавать 1 000 000 тенге за нашу всю семью, за билеты.
1: Вот теперь я хотел
0: потом
1: задать
0: вопрос. Потом ехать до таможки, потом там стоять на этом
1: один
0: пропускном пункте.
1: Один билет сколько стоил?
0: А там от 12 тысяч сомов.
1: Это в
0: от
1: тенге?
0: От 12 тысяч сомов. Умножай на 5. Ну, ты понимаешь, да? Но это такие,
1: ну, 75,
0: это очень отдаленные ряды.
1: Так.
0: А мы решили взять поближе,
1: получше. В общем, где-то от 75 до 200 тысяч.
0: Да, мы, да, где-то, да, по 200, по, там, получается, если вообще VIP-зона, то там будет по 300, по-моему,
1: но
0: тысяч.
1: Но они еще они в доступе. То есть
0: в
1: еще
0: доступе
1: возможно.
0: Почему-то еще не полностью, да.
1: Интересно.
0: Да-да-да, не полностью все билеты распроданы. Угу. Потому что, понимаешь, что надо, опять же, это поехать, это вот этот пропускной пункт.
1: Ну да, я
0: пункт
1: понял, во-первых,
0: вот,
1: это,
0: да,
1: потом
0: мне
1: еще
0: мне вот больше всего нервы мотает вот прохождение таможни, границы, потом там раз, что-то там не то, отправляют тебя там...
1: На досмотр.
0: На досмотр, там вот этот, ну как, на рентген,
1: да,
0: вот.
1: Да, да, да.
0: И вот это все стоишь, вот эта пробка туда, пробка обратно, там пробка, где остановиться, потом дети, потом, ой, мама, в туалет хочу, одну тошнит, а что-то еще. И я
1: мама,
0: думаю, оно
1: я
0: того
1: пить
0: не
1: хочу
0: стоит.
1: Мама,
0: вот.
1: Я...
0: Да, да, да, да.
1: Вот
0: ой, мама писать, ой, мама плакать. И вот начнется вот эта вся ерунда. И я думаю, не, оно того не стоит. Потом, когда, мам, когда начнется, когда? И ребенок просто тупо 3 часа ждать, он не выдержит.
1: Концерт Шакиры на Ютубе, да.
0: Конечно, это не те эмоции, но все-таки как-то мы передумали.
1: Не, ну а что, купи 5 телевизоров, вот так поставь круговую, будет 3D-концерт. 5D-концерт.
0: Да.
1: Сделай,
0: ребята,
1: полное погружение.
0: Значит, мы уже брали тему такую, на чей концерт вы бы с удовольствием пошли. Мы уже эту тему брали.
1: Да, конечно.
0: Но
1: мы сегодня
0: пару
1: будем...
0: лет назад мы с,
1: да,
0: вами обсуждали, мы посмотрели наш список, тему такую. Вот ваше имущество, кому бы вы доверили и на кого вы оформляете.
1: Самый, да.
0: И на кого советуете всегда оформлять. Пишите 8 700 107 10 22. Переходим к серьезным темам, потому что целую неделю мы балду гоняли.
1: Неделя.
0: Да, обсуждали, что там вам больше нравится, кофе или чай.
1: Опросов закончилось.
0: Да, неделя опросов закончилась. Поэтому, ребят, напишите
1: talk-off
0: нам, напишите обязательно по теме. Тема такая.
1: Слушай, а если у
0: кому
1: кого-то...
0: вы доверяете все свое имущество, на кого,
1: ну,
0: вы оформляете?
1: То есть не только...
0: Вот, Антон,
1: ты
0: давай
1: име...
0: примерно
1: подожди,
0: представим.
1: Тут не только касается денег, да, финансовой какой-то подушки,
0: да,
1: а ты имеешь в виду, да, вообще полностью, да,
0: да, финансовый. Как бы тебе вот грустно сейчас не было, да, да, от этого примера. Ну, например, тебе говорят, вам осталось 2 месяца, а у тебя есть вот имущество, вот
1: так,
0: все движимое, недвижимое. Кому ты бы в первую очередь все оставил?
1: Ну, я думаю, братишке и сыну.
0: братишке и сыну?
1: Да.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Ты бы вот, ну тебе бы сказали, составь завещание.
1: Да.
0: Какое-нибудь там неоспоримое завещание. Ну, хотя его оспаривают, но все-таки. Вот твое личное, да, завещание. Брату сколько?
1: Ну, 50%.
0: Ну, вот, например, от общего имущества 50% брату, да, 50% сыну.
1: Думаю, да.
0: Обалдеть. А все остальное?
1: А все остальное нету. Подожди, а что там у меня остается, если 50% брату?
0: Ты можешь поближе к микрофону?
1: 50% брату, 50% сыну, кому
0: нет,
1: еще?
0: Нет, ну а как-то хотя бы...
1: Нет, ну просто я думаю, остальные люди, которые вокруг меня окружают, они сами неплохо сидят, поэтому...
0: У них все есть.
1: Да, они голодными не останутся.
0: Так а жена-то, она наследница первой очереди?
1: Ну, первая... Нет, ну как бы в первую очередь я все равно считаю, что брат, потому что это часть его, да, как бы недвижимости. Вот, а второе, то, что, потому что, ну, как бы сын. А у нее
0: давай
1: есть
0: так, ну,
1: родители, которые...
0: Все есть, то есть
1: мне,
0: она,
1: да,
0: не пропадет, а сын и брат, они пропадут. Да.
1: Ну, у брата,
0: но
1: это...
0: не то, что пропадут, то есть,
1: да,
0: у них нет таких возможностей,
1: конечно,
0: как у твоей супруги.
1: Да.
0: Вот это да.
1: Как есть.
0: Вот это признание. А ведь ты так 2 года назад говорил то же самое.
1: Ну да.
0: Ты 2 года назад говорил, братишка и сын.
1: Я стабилен все в своих решениях.
0: Обалдеть. Надо же.
1: Нет, ну мне кажется, по-моему, поэтому, потому что это будет справедливо и честно, понимаешь? Вот, у каждого должен быть, мне кажется, родитель, ну, по-моему, который ему что-то хотя бы оставит. Понимаешь? Не только камни в почках, как мне, да, передали.
0: Да.
1: Да.
0: Но я надеюсь, тебе также что-нибудь да достанется от твоего папы.
1: Да.
0: А не только алкоголизм и безответственность.
1: Ну, знаешь... Знание о том, что я у него в портмоне есть, моя фотография, уже меня греет.
0: Ну, это
1: папа,
0: круто.
1: Папа, тебе привет. Конечно, ты не слушаешь, но если кто-то из родственников там
0: хорошо, а супруга
1: передать,
0: слушает?
1: Я не знаю вообще. Меня могут слушать все.
0: Ну вот, она слушает, ей же будет обидно.
1: Ты знаешь, о чем я вот, например, думаю и что есть у меня в голове, я же не могу это выкинуть.
0: Ну,
1: ну
0: да.
1: Что мне прийти как-то сказать, нет, это не так.
0: А как же обмани, но останься.
1: А, пожалуйста.
0: Ну хорошо. Так, что нам вы написали? А, ладно, у нас же сейчас будет...
1: Гороскоп.
0: Гороскоп. А вот если вот...
1: Просто вчера, знаешь, во втором часе, когда я прочитал, такие радостные некоторые были.
0: Некоторые? 2 да. человека? И то твои друзья?
1: Нет. Вот ты же уходишь, я в ТикТок выхожу
0: как
1: сразу
0: ты,
1: же.
0: Кстати...
1: Просили всех прочитать. И весов, и
0: да,
1: дев.
0: Да, провел эфир без меня. Как?
1: Эчка,
0: нормально?
1: На расслаболе, да, мы с Ержиком...
0: Я могу идти?
1: Нет, в плане нет, подожди. В плане я хотел сказать тебе, что мы прочитали пару сообщений, то есть потом поставили по 2 трека, и я шутил.
0: Ладно, ребята.
1: Без тебя обсуждать я как в одного буду, потому что Ержан, что я ему задам вопрос, он вот так.
0: Ержан, а ты вот кому,
1: он мне просто кивнет вот так, и все, я же, понимаешь, дальше как бы все, ну обсудили, то есть.
0: Кстати, Ержан, а ты бы кому завещал имущество?
1: Никому, говорит.
0: Никому. Ну как это так?
1: Он бы все с собой.
0: Нет, это не
1: как, знаешь, как, это когда знаешь.
0: Жене же, жене. Вот он жене. Вот он жене.
1: Смотри,
0: и двум сыновьям.
1: Смотри, когда ты уже разговариваешь, он просто уже даже жестами.
0: Ну вот ты знаешь, да, что я заметила? Возможно, ты сейчас так говоришь, потому что у тебя совместных детей с нынешней супругой нет. Вот у меня есть тоже знакомая пара,
1: так.
0: Он говорит то же самое. Он, хоть он и не общается с дочкой от первого брака, он говорит, я бы все-таки завещал все своей дочке, там завещал бы все своей сестренке. У него сестренка и дочка. Хотя живет он на сегодняшний день со своей супругой, но у них совместных детей нет. Он говорит, потому что меня не станет, моя жена еще молодая, она выйдет замуж за другого, а я не хочу, чтобы это доставалось другому мужчине.
1: Ну, примерно его мысль понятна.
0: Да, говорит, да, я вот не хочу только этого, а мой сын, как бы, это же моя кровиночка,
1: да,
0: это
1: да,
0: моя
1: да,
0: дочь, моя кровиночка, она,
1: да,
0: будет этим всем пользоваться.
1: Вот примерно вот такая же мысль, ну, понятна, как бы,
0: да,
1: мужчинам. Тем более... В последнее время, глядя на свое здоровье, да, такой думаешь, все больше задумываешься о будущем, о прошлом и о будущем, да, уже как-то меньше.
0: Да. Ну ладно, ребята, всем доброе утро, пишите нам. А я вот, знаешь, тоже задумалась на эту тему. Ну, наверное...
1: Еще ты меня вчера уже начала хоронить. Понимаешь, уже начинаешь
0: ну,
1: такое...
0: Я все-таки вот дочке старшей.
1: Да?
0: Да, потому что она не оставит в беде младшую дочку мою, да? Вот все-таки в первую очередь...
1: Ну да, потому что младшая же
0: детям.
1: Никак не будет распоряжаться.
0: Да, в первую
1: ну,
0: очередь, конечно
1: ну,
0: же,
1: ну да, то есть
0: детям.
1: У тебя получается дочь и дочь, получается, да? Получается. Ты доставишь первую...
0: У меня две дочки, да.
1: Я понял.
0: Старшая я все завещаю.
1: Старшая завещаешь.
0: А старшая не бросит младшую.
1: Ну, то есть там будет условие...
0: А если просто так и не надо, подожди. Значит, она заслужила.
1: То есть там нет, такого не будет условия 50 на 50, когда она станет совершеннолетней?
0: Будет.
1: А, ну вот я и имею в виду. То есть
0: да,
1: даже
0: да.
1: если все-таки ты доверяешь, там будет
0: да.
1: такое. Значит, да. на
0: но
1: обеих.
0: Вот как-то вот, знаете, вот как бы я мужа
1: а
0: не хотела
1: ничего. А то просто, понимаешь, если
0: завещать.
1: Бы мама чисто мне оставила квартиру, сейчас бы братишка у меня гулял по улице просто.
0: Слушай, там, да, там такие
1: баталии,
0: идут
1: да.
0: Да, за квартиру. Вот, все-таки, да.
1: Нет, поэтому,
0: и своему
1: да.
0: старшему брату.
1: Нет, да.
0: Вот, то есть в первую очередь...
1: А супругу, подожди, тоже
0: вот,
1: летит.
0: Вот почему-то, я вот тоже, ребят, вот сейчас у меня есть, например, какое-то там наследство.
1: Так.
0: Я вот завещала бы своему старшему брату, но я бы ему не завещала, если бы он был женат.
1: Понятно, там...
0: Понимаешь, да?
1: Заловка, змеиная головка.
0: Не,
1: всё.
0: Не заловка а, же,
1: ну,
0: это
1: кто
0: же...
1: там? Ну, просто мне захотелось сказать
0: невестка.
1: Заловка, змеиная головка.
0: Это я заловка.
1: А,
0: так,
1: да?
0: Так как я ей буду заловка, змеиная головка,
1: а, ну, тогда
0: я
1: его, давай, так.
0: ей ничего не оставила. А так как мой брат одинок, он не женат.
1: И не собирается.
0: Он любит моих детей, да. он к ним относится как к своим детям. Все-таки я завещала бы все своему старшему брату и моим детям.
1: А муж что?
0: Муж
1: отец,
0: ничего. Что? Ну вот мне бы как-то вот, ему бы ничего. Потому что он все равно потом женится. Ты думаешь, он будет сидеть и оплакивать
1: и
0: меня?
1: Конечно,
0: он там
1: подожди.
0: Женится.
1: Опять...
0: Что там еще? Сколько мы знаем примеров, где там 4-2 месяца даже не прошло, он уже привел другую,
1: он...
0: она уже беременная.
1: А если он говорит, нет, никогда, никогда?
0: Ой, верить мужчине,
1: да
0: я тебя же? Умоляю.
1: И не такие ломались,
0: да,
1: Элечка.
0: Вот, да, нет, нет, нет. Все-таки я бы...
1: Да, да, и самые верные не проходили.
0: А если,
1: это.
0: Например, вот, допустим, нет брата, там, да, например, ну, там родители, ну, родители там пожилые, да,
1: да?
0: Только детям.
1: Ну, понятно.
0: Да? Да? А вот так, если ситуация, вот, например, много же женщин, которая очень обеспечена, у нее нету родственников или связи какой-то с родственниками, и нет детей. Угу. Вот кому ей завещать? Вот тоже, да?
1: Я вот знаю, кому. Если вот нет
0: нам.
1: Родственников, нет КТ.
0: Чего, кому?
1: Котам.
0: Котам? Нет, нам. Если вот, ребят, вам некому оставить...
1: Да, если вам скучно,
0: да, вот
1: друг,
0: завещать наследство,
1: а мы вам,
0: пожалуйста. Мы, готовы
1: мы с вами уже 10 лет, получается.
0: Да. Мы готовы вообще оформить да. все документы, что мы являемся вам там
1: да.
0: внучатыми племянниками или двоюродными
1: да,
0: братьями.
1: Хотите. Я могу даже
0: сводными,
1: быть...
0: Сводными, даже
1: как
0: тоже.
1: Это, если,
0: мы ничем
1: если,
0: не побрезгуем.
1: Если есть такая, ну, как бы сноска, да, там, родственники. Личный паш, вообще не вопрос. Записывайте меня даже так.
0: Ну вот. Вот, да. вот, скорее всего, так. Но я знаю своего супруга, он бы все завещал мне. Опять же, почему мне? Потому что я мама угу. его дочки, да. да? То есть он понимает,
1: есть
0: что
1: определенные
0: это какая
1: какие-то
0: редкость,
1: социальные...
0: чтобы мама вышла замуж и выгнала своих детей на улицу, да? А я знаю много таких ситуаций, где мужчина потом повторно женится и выгоняет всех детей на улицу, потому что жена будет ходить и фыркать, или я знаю много таких ситуаций.
1: Ой, или когда...
0: Мама, например, оставила двоим сыновьям или двоим дочерям наследство.
1: Так.
0: А потом они женятся или выходят замуж, например, вот два брата, и мама в наследство оставила какой-то дом, да, и тут один брат женится, и вот эта жена
1: сразу
0: ходит
1: будет
0: и
1: стараться, настраивает, чтобы...
0: кручивает этого брата против
1: конечно.
0: Братишки, чтобы он его выгнал на улицу.
1: Ну, чтобы как-то дом вообще остался
0: да,
1: им.
0: Да, да, да,
1: образом.
0: Да, много таких ситуаций, ребята, это жизнь.
1: Что это жизнь, вот именно, и тут как
0: да.
1: бы ничего под с этим
0: да.
1: не поделаешь, что как есть такая поговорка, да, человек ищет там же, там, где получше, а рыба, где
0: да.
1: поглубже.
0: И я,
1: так и здесь.
0: И вот так вот, опять же, я же понимаю, что мой брат, он там не женится, чтобы выгнать моих дочерей из своего дома. А вот мой муж, я же не знаю, он завтра влюбится, все, женится на другой, и он выгонит вообще старшую дочку, он скажет, да ты вообще не от меня, иди ты, знаешь, лесом.
1: Ну
0: все
1: да.
0: ее выгонит, да. Младшая дочка там будет на птичьих правах сидеть, нянчить его новых детей. Но это же, вот ребята, знаешь, что это, самое, это да, реальность.
1: Это не просто так же берутся вот эти поговорки.
0: Не, не, не, не
1: да,
0: просто так.
1: Своя рубашка ближе к телу.
0: Там, в сказках эти, конечно, все мальчики злые. Да?
1: Вот
0: вряд ли они... Мне тоже, например, мне тоже не хочется... Я сама женщина, ребят. Я тоже бы... Ну,
1: как конечно, бы это, может быть, грустно, да, и не звучало,
0: конечно,
1: может быть, да?
0: Конечно, как бы это подлинно не звучало, да, да, да, я бы тоже, понимаю, например, тебя, выйдя замуж за мужчину, я бы тоже не хотела с его детьми делить его имущество. Я бы хотела, чтобы это все было мое.
1: Красиво.
0: Я знаю психологию женщин, те, которые... Я стану ему мамой, я стану ему мамой! Это до тех пор, пока ты сама не станешь мамой. А когда ты сама станешь мамой, тебе его дети вот от первого брака тоже нафиг не упали. Ну, это большая редкость,
1: красиво,
0: да?
1: Красиво сказала, как бы подлинненько не звучало. Но, да,
0: да, это,
1: все верно,
0: да,
1: это жизнь.
0: Возможно, сейчас многие сидят и думают, ну что она несет?
1: Да, да, да,
0: но
1: да,
0: я
1: да,
0: говорю то, то о чем вы тоже думаете, но вы,
1: может
0: вы
1: быть,
0: в отличие
1: этом,
0: от
1: да,
0: меня,
1: не
0: недостаточно храбры, чтобы это признать, и недостаточно смело можете об этом говорить, как я об этом
1: говорить,
0: говорю.
1: Проговорить,
0: да,
1: об этом.
0: Да, да, да, да.
1: Но, не, ну, как
0: вот
1: бы,
0: еще написала нам Гульнара. Меня моя родная мама выгнала на улицу с маленьким ребенком. Да, и это тоже,
1: даже,
0: и
1: вот
0: такое
1: если...
0: тоже случается, но это скорее это всего ну... редкость и исключение из правил, чем правило, да?
1: Да.
0: Папа выгнал бы тебя раньше. Вот, со своей новой женой. Доброе утро, Васаби. Мне 36 лет, все оставил сыну. Ему сейчас 15 лет, мне 36. Чтобы не остался на улице, жене веры нет. Хоть и знаю, что больше детей не будет у нее. Марат написал. Вот такое,
1: ну, вот
0: мнение.
1: Все
0: да,
1: сразу на сына переписал, да, и оставил жене, то есть они живут, да, но на
0: а
1: сына.
0: Вот как это странно, ребят, а как это грустно, что мы каждый день живем со своей второй половинкой. И когда дело касается имущества и денег, мы не до конца доверяем своей половинке. А, Тосечка, как
1: ну,
0: это
1: да,
0: бывает? Куда ты отвлекаешься?
1: Нет-нет-нет, я
0: убирай
1: просто
0: телефон.
1: Это, да, я время.
0: Да, сейчас будет сообщение читать,
1: нет, нет,
0: сейчас кто-то напишет. Все, не смотри
1: да,
0: на
1: да,
0: время, смотри мне в глаза, быстренько.
1: Не смотри в глаза.
0: Что я говорила до этого?
1: Ты говорила, хозяюшка, вот как так бывает, что мы живем со своей вот родной вот
0: да,
1: этой
0: вот
1: половинкой.
0: Да, вот как это получается?
1: И вот я тебе, да, я тоже,
0: вот
1: помнишь,
0: твоя
1: задавала
0: супруга,
1: этот вопрос?
0: Вот твоя сейчас слушала эфир, она сейчас думает, ну, на черта я с ним живу, вот это все там, ремонты делаю, что-то там квартиру в уют привожу,
1: ну, да,
0: он все равно хочет все оставить своему сыну и братишке.
1: Вопрос, который я тебе когда-то такой задал. Да,
0: я ее понимаю,
1: задал,
0: но,
1: я
0: опять
1: тоже
0: же,
1: где-то понимаю,
0: я ее понимаю,
1: и,
0: но
1: ты и меня
0: я
1: понимаешь,
0: понимаю тебя, но почему-то тебя я понимаю больше, потому что будь я на твоем месте, я бы поступила ровно так же, что я и озвучила.
1: Вот, в принципе,
0: сейчас,
1: да,
0: если мой супруг слушает, ему тоже будет обидно.
1: Если на себя примерить ситуацию, да, именно
0: да,
1: в каждом
0: но
1: случае.
0: Но факт остается фактом, она
1: да, да,
0: же
1: да,
0: выйдет замуж заново.
1: Ну, по сути.
0: И у нее все будет хорошо.
1: Да.
0: Вот. А, доброго утречка.
1: Тем
0: по
1: более
0: теме.
1: У нее есть... А, ну ладно, давай.
0: Я же озвучу. Сорян. По теме. У меня с супругой уже все распределено. Все детям поровну, чтобы после не было между родными людьми ругани. У меня так. Вот вы говорите поровну, да? Это вы просто не знакомы с моей мамой. Моя мама считает, что все сыновьям.
1: А моя мама
0: а знаете,
1: варит
0: почему
1: кофе.
0: Сыновьям?
1: Подождем мою маму.
0: То, она не варит.
1: Она, да, уже не варит.
0: Вот, замолчи.
1: Уже вообще ничего не
0: вот,
1: варит.
0: Значит, знаете, почему сыновьям? Просто потому, что сыновьям.
1: Потому
0: просто,
1: что сыночки
0: потому
1: корзиночки.
0: Потому что они сыновья, да,
1: да.
0: А дочка, ты иди, пускай тебе муж дарит жилье, дает жилье.
1: Типа ты и так замуж вышла.
0: Да, вот ты и так замужем, вот пускай тебе муж дарит.
1: А сыночкам никто не
0: а
1: дает.
0: А то, что муж может

0: дней по этой теме мы не доозвучивали их. Поэтому многие темы мы дублируем. Но эта тема у нас была 2 года назад, ребята.
1: Она могла быть у нас и 5 лет назад, если вы нас внимательно слушали. Знаете, темы так, повторяются иногда. И слушатели, во-первых, меняются. И мнение со временем тоже иногда меняется. Даже у тех слушателей, которые в свое время писали там как-то по-другому. Я вот, например, да, на своем личном могу примере сказать. Когда-то мы с хозяйкой ссорились, да, это было, наверное, очень давно, 5 лет назад. И я говорил, когда при разводе, да, нет, мы про другое, я говорю.
0: А, про другое.
1: Когда мы разговаривали при разводе, да, я говорил, да, вот там, женщина виновата, да. Сейчас мы после долгих лет жизни с ней, можно так сказать, да, в прямом эфире, мое мнение очень сильно глубоко поменялось по отношению к женщинам.
0: Так кто виноват в разводах? Больше?
1: Мужчины.
0: Мужчины. Или они делают все для
1: вообще
0: того,
1: мужчины, большая часть всего, что происходит, всей дичи в жизни,
0: мире.
1: Это мужчины.
0: И в жизни, и в мире, да.
1: Даже по отношению к друг другу просто.
0: Да, вот, кстати,
1: просто жестокие, то есть, ну, тут как бы, да.
0: Доброе утро. Квартира была записана на нас с супругой. Мне надо было на работу справку, чтобы получать доплату за квартиру. И мы переписали квартиру на тещу с тестем. Ты прикинь. А при разводе меня грамотно слили. Теща с тестем сказали: квартира на нас оформлена, сами разбирайтесь. Так что такие дела. А так все свое имущество однозначно оставил бы сыновьям. Написал Дархан. Ну, Дархан, что поделать?
1: Селявика, говорят французы.
0: Но я тебе скажу так, Дархан,
1: или
0: мужчины
1: мушкетеры
0: поступают так гораздо чаще. Они все оформляют на свою мамочку ненаглядную.
1: Не, бывают разные,
0: своих братишек.
1: Да,
0: случаи, да. Вот ты замечаешь, вот, девчонки, вот когда вы гонитесь за тем, чтобы выйти замуж за очень богатого, вы должны понимать, что если вы туда пришли с голой пятой точкой, вы с голой пятой точкой также и уйдете.
1: Ну, в большинстве
0: еще
1: случаев.
0: И еще у вас детей могут забрать,
1: потому
0: понимаешь?
1: Потому что там на это все
0: гонишься...
1: претендуете не только вы.
0: Не-не-не-не. То есть ты, когда видишь, что мужчина богат, и у него все есть, ты входишь в его жизнь, всеми благами этими пользуешься. Но ты должна понимать, что все это у него куплено до брака. Что все это его имущество принадлежит ему. И даже если с ним что-то там случится, приключится, там это дарственное от родителей, да, там перейдет на папу, на его братьев и сестер,
1: да,
0: тебе там ничего не достанется. Вот это вот ярое рвение женщин выйти замуж за богатого, у которого все есть, да, конечно, классно, выходите.
1: Здорово,
0: но вы,
1: да,
0: всегда должны понимать, что вам там, возможно, ничего вообще не светит. Там уже давным-давно все куплено, все уже оформлено, все уже давным-давно не ваше.
1: Поделено.
0: Да, да, да. И ты приходишь там в богатую семью. Вот даже моя подруга, она в юном возрасте вышла замуж. Ребята, вот прям за очень влиятельного и за очень богатого человека. Ее туда родственники там договорились. Она очень там неземной красоты. Ее,
1: ну,
0: отдали,
1: да,
0: туда,
1: видел,
0: замуж.
1: Да.
0: Ну, ты знаешь.
1: Да, да, да.
0: Вот, значит, ее отдали тогда замуж в эту семью. Они говорили: все, вот теперь вот мы заживем. Вот наша доченька пошла в эту семью. Все. У нее там случилось там что-то, пару выкидышей родить она там не смогла. Ее просто собрали.
1: Ага.
0: Дали ей деньги.
1: И
0: развелись. Потому что она-то пришла во дворец, все, но этот дворец-то давным-давно не ее. Он и не куплен был в браке. И совместно нажитого имущества там не имелось. Хотя она прожила много лет в этом браке. Понимаешь?
1: Да.
0: Все, все. Потом пришла туда, в эту семью, другая девушка. Она родила 2 детей. Что-то там пошло не так, ее просто...
1: Опять собрали, отправили.
0: Отправили ее, да. А детей оставили, потому что детям нужна престижная школа. Дети будут учиться в Швейцарии, в Америке. Отец может им дать все. Мама сама их оставила, говорит, ну вот зато он им все даст.
1: Она понимает.
0: Все,
1: да,
0: ребята, поэтому, девочки, это такая огромная ошибка, когда вы думаете, вот выйду замуж за богатого, ох, заживу. Там вполне возможно ничего его нет, это его родители богатые. Родители. Посмотрите даже на этот развод Джигана Самойловой. Там у него родители влиятельные и богатые, да? Поэтому ей пришлось обратиться к Ксении Собчак. Ее спасло только то, что она сама стала медийной личностью. Только ее медийность.
1: Ну и то она
0: все
1: промолчала до 3 сентября.
0: Да, ну и то она же не приехала, там полиция, никто там как-то его не повязали 3 июля, когда он устроил перестрелку.
1: Ты знаешь,
0: понимаете, ребят? И вот этот дом, который Оксана Самойлова делала там ремонт, все вкладывала, да, все там покупала,
1: да,
0: она спокойно, молча оставила этот дом Джигану. Почему
1: не
0: она так сделала,
1: даже,
0: ребят? Почему она так сделала?
1: Потому что...
0: А ведь когда-то там в 2005 году, там как, в каком они, 2008,
1: ага,
0: они начали встречаться. Она ведь клюнула на его деньги.

0: Он был не из простой семьи, где там пишут, что его мама там парикмахер в салоне красоты. Бред, ага. Бред это все, ребята, да. Бред. Он из очень богатой семьи, Джиган, да.
1: И мы даже не знаем, тогда... откуда у его семьи и столько поэтому... денег, настолько они влиятельные,
0: да,
1: понимаете?
0: И поэтому тогда еще Джиган, кстати, ребята, именно тогда он уже тусил с Пашу и да. с Тимати. С кем не... Кто-нибудь так. из вас, кто нас слушает, могли вот так просто в 2008-м тусить с Тимати? Конечно же, нет. Только тусили те, чьи родители были очень влиятельными, богатыми. Он стал там рэпером, он с ними ходил
1: нет,
0: на эти
1: некоторые
0: тусовки.
1: Говорят,
0: а Оксана
1: что
0: Самойлова
1: там...
0: в то время да. красивых, высоких девушек впускали в клуб для того, чтобы там они там могли
1: тусить,
0: познакомиться,
1: да.
0: тусить с парнями.
1: Да.
0: И ее с подружкой, ее пустили в этот клуб, потому что она очень была высокая, эффектная девушка.
1: И так ее она и познакомилась
0: она с Джиганом. Она познакомилась с Джиганом. Она же тоже клюнула на его деньги, но он же не был никогда нищебродом.
1: Конечно.
0: Она с ним по коммуналкам нигде не скиталась. И что мы видим? Несмотря на то, что она там родила ему там четверых скольки там детей, да,
1: да.
0: она все равно его очень сильно боится. Она все равно. Это она оставила
1: видно.
0: Ему огромный дом. Она уехала жить в поселок, там эту дачу, эти земли, там все скупила, да, там, значит, она живет там, да, она при деньгах, но не при таких деньгах, как с Джиганом, да, у нее
1: конечно,
0: нету таких
1: чтобы,
0: влиятельных
1: чтобы
0: родителей.
1: Конечно, понимаешь, чтобы даже, вот когда случается такой случай, вот, да, конечно же, как при вот этом происшествии в этой деревне, да, в этом доме, где он
0: да,
1: удерживал
0: да.
1: заложника. Тут, ну, я не знаю, тут как бы...
0: В таком... На Рублевке, да, это произошло? Ну, на Рублевке, где-то... ребята, там такие соседи. И он просто бегает с автоматом, расстреливает охранника.
1: И спокойно выезжает в рехаб в Израиль.
0: Да, и обратите внимание, да, охранник получил 2 пулевых ранения.
1: При этом
0: боится говорить об этом.
1: И Самойлова боится не говорить об этом,
0: да.
1: только в сентябре начинает говорить.
0: Только то есть... Собчак там еще как-то сказала, поддержу, помогу, и все. Потому что у Собчак тоже есть такие связи.
1: Там даже вот Алена, блин, я недавно видел ее небольшой подкаст.
0: Алена, блин, ты
1: подожди.
0: Серьезно?
1: Да, просто она, смотри, говорит, что даже в интервью, когда Самойлова рассказывает, она говорит, слава богу, я была в это время в Милане. И
0: да.
1: это же произошло 3-го. И
0: да.
1: смотри, а 5-го она была на вечеринке у Гуччи.
0: Да.
1: То есть смотри, она знала, что это произошло, дети ей писали, и она не приехала, не вылетела сразу.
0: Да, да, абсолютно.
1: Потому что для нее вечеринка Гуччи была важнее.
0: Да, важнее,
1: вы
0: да.
1: понимаете? И тут Алена, блин, говорит, и тут надо задуматься, что уже не один родитель монстр, а оба родителей
0: так
1: такие.
0: Так они оба, я же говорю,
1: да,
0: они оба друг
1: они
0: друга стоят.
1: Да.
0: Но, ведь когда-то наклюнула на его деньги.
1: Да, да, да. А
0: и любые
1: это, да,
0: девочки,
1: это,
0: они вот такие наивные, да, вот даже. Вот у меня растет дочка, даже я вот ей не говорю, как... Как вот мои родители мне говорят, иди замуж за богат, иди замуж за богат. Я понимаю, что вот иди замуж за богат, она выйдет за богатого, ей ничего там не достанется.
1: Да.
0: Ничего. Понимаешь, Тосечка? И судиться там она не посмеет, и рот свой открыть она там не посмеет. Ну, вот. Так, что мы будем с вами дальше... Что я говорила, ребят, я мысли потерял, что-то я ушла в эту другую тему. Вы же меня знаете, как начну...
1: Мы начали... Да-да-да, а это нормально,
0: да, завелась
1: страшного.
0: Уже. Так, что нам написали? Доброе
1: Давай.
0: Утро, Эльвира, королева эфира, и Антон, дружище Антон. Ладно.
1: Спасибо.
0: Все недвижимое, оформленное на маме... Вот, видишь?
1: А-а-а.
0: Все недвижимое, оформлено на маме, движимое, оформлено на меня. Все, что будет, достанется исключительно моей доченьке Виталий. Виталий женат. Про жену ни слова.
1: Опять все достанется доченьке.
0: Но я знаю моего мужа.
1: Он тоже будет доченькой все оставить.
0: Нет, все
1: Нет.
0: мне, да.
1: да.
0: Потому что он мне доверяет,
1: ну, знает,
0: как
1: да,
0: маме.
1: Ну,
0: да,
1: да, понятно,
0: да, как матери,
1: в этом
0: там,
1: смысле,
0: детей,
1: да.
0: И все, да, и все. И он, возможно, он понимает, что на меня никто не позарится.
1: Видимо, она вот поэтому вы все на тебя и записываете.
0: Ну, возможно же, да, такое, ну, да. да, что он такой, да, че, кто на ней женится?
1: А,
0: да?
1: я что-то пропустил этот момент.
0: Может быть, поэтому? Может быть, он на меня смотрит и все на меня спокойно оформляет, и все деньги, все мне доверяет. И такой, да,
1: что
0: там, все
1: равно.
0: Да, да, да, да, он там что-то будет растить, нашу доченьку, все будет хорошо.
1: Ну, возможно.
0: Вот-вот-вот. Да. Как-то я до этого так и не
1: думала.
0: Может
1: быть, он боится
0: поэтому... Нет, может быть, он просто мне... Нет, он не боится меня. Нет. Может быть, он поэтому мне так доверяет, потому что знает, я все равно повторно замуж не выйду.
1: Ну, как бы, да. Ну, ты, да, не
0: вот
1: собиралась.
0: Вот как если бы сейчас у тебя жена была бы 55 лет, и такая вот... Тут примерно, как я, неприглядненькая. Ты-то своей не доверяешь, потому что она молодуха у тебя.
1: Так.
0: Вот, вот, вот, посмотри,
1: так,
0: вот.
1: Как?
0: И ты же понимаешь, что все.
1: Ну, да.
0: Вот видишь? Что она замуж не выйдет. То есть тут надо... А чего я раньше об этом не думала? Да!
1: Прикинь.
0: Возможно, он мне доверяет, потому что он понимает, что на меня никто не позарится, я буду одинока.
1: Не, мы с тобой решим что-нибудь.
0: Посещать его могилку и
1: прочее. Мы же договорились с тобой.
0: Привет, королева вселенной и прекрасный Антон. Я уже переписал квартиру на жену, она сказала, если доверяешь, докажи. Молодец, наша девочка, так и надо. Так
1: да,
0: и надо.
1: Через год он гуляет по улице такой. Шутка, шутка, дружище.
0: Так, доброе утро, Эльвира, королева эфира и Антон. Вот я заметила, вот женщины мне так пишут. Молодцы женщины. Но вы забываете добавить какой-то там Антон.
1: Ой, ну ладно, твои сестры и так меня уже сожрали в один момент.
0: Нам хорошо за 50. В браке почти 37 лет. По наследству 50% мужу, а 50% поровну между двумя сыновьями. Бабушка мужа и дядя мужа оставили мне в наследство, так как я помогала им. Молодцы.
1: Молодцы какие.
0: Какие классные. Вообще, я... очень восхищаюсь теми семьями, вот где такая невестка, да, она да, прям да. становится вот как доченька. И ну, родители ей все доверяют, ей там наследство
1: да,
0: оставляют.
1: Все крепко.
0: Да. Доброе утро, погода супер. У отца была квартира, она должна, да, по идее, достаться мне в будущем. Тихо, ты меня перебил своим прям. Так, подожди, еще
1: давай.
0: Раз. У отца была квартира, она должна, по идее, достаться мне в будущем.
1: Так.
0: Но приехал его братишка из аула, и отец от доброты поселил его в ней. Потом узнаю, что отца технично напоили, и он написал квартиру, на него переписал. Я в шоке, братишка продал квартиру и купил другую. С нами и отцом он сразу перестал общаться и выходить на связь. Потом, узнав, что его жена также переписала квартиру на себя и развелась с ним, в итоге он на улице, я без хаты, а она с новым мужем в квартире.
1: И такое
0: тоже
1: бывает,
0: случается, да. Ребята. Да-да-да. Такое тоже случается.
1: Бывает.
0: Бывает еще такое, когда там муж уходит из семьи, например, или выгоняет жену на улицу, женится на новой там, женщине.
1: Переписывает на нее.
0: Она потом, да, все он на нее переписывает, потом там, он умирает, она все это оставляет себе, приводит в этот дом своего нового мужа, они живут припеваючи. Все, такие
1: вообще,
0: случаи
1: да.
0: тоже были. Здравствуйте, Элечка, я Антон Павлов, какой-то там, вот Макс написал. Макс, привет
1: Макс.
0: Тебе, спасибо, все.
1: Какой-то
0: теперь ты не
1: Макс.
0: Друг Антону, ты мой друг. Пародируйте голос Самойлова. Ой, не хочу,
1: сказал, сплешите, да?
0: Да, да. И что это такое? Ты мне платил за это деньги? Заплати, я покажу.
1: Давайте дальше.
0: Не, ну мне заплатят, да. Потом мы посмотрим. Ставка какая? 500 тысяч.
1: Ну, как у Самойловой.
0: 500 тысяч, давайте. Доброе утро, васабушки. У меня была
1: деревянных
0: квартира.
1: Тубрик.
0: У меня была квартира до брака. Пришлось продать. Купила новую квартиру. Хотели оформить на маму и сделать дарственную на меня. Но муж устроил скандал. Пришлось оформлять совместно. А так все имущество с мужем оформлено на нас. Вот это да. Ирина,
1: очуметь.
0: Как это так?
1: Вы
0: так
1: что?
0: У тебя же была квартира до брака. Вот, девочки, вот так не делайте никогда.
1: Это же мамина, как бы, да. Она...
0: Не, вообще так да. не надо делать. Например, у меня есть моя квартира.
1: Да.
0: Я встречаю мужчину, и он говорит: мы же теперь поженились, давай расширяться, давай продай свою квартиру и вложи в нашу новую, которая будет делиться. Сколько женщин так уже попадало в такие, знаешь, ситуации?
1: Она продает, покупает квартиру, да,
0: да,
1: потом...
0: первоначальный взнос все вносит, или там половину ипотеки все оплачивает, а потом он разводится с ней, половину забирает себе. Все. Доброе утро, хорошего вам утра. По теме троим детям купили квартиры. Дом нам с женой. Вот это да. А мне можно, пожалуйста, сказать, а кем вы работаете?
1: Да, да, да, не
0: что
1: говори.
0: Вы три квартиры купили, еще дом в Алматы.
1: Это я, да, я просто тоже иногда,
0: в Алматы,
1: знаешь,
0: скажите, вот, да.
1: Завидую
0: тут всю жизнь
1: людям.
0: Живешь и пашешь в Алматы.
1: Как хотите.
0: И себе какую-то даже халупку приобрести не можешь, однокомнатную.
1: Вот знаешь, говорят, зависть, это плохое чувство, да, вот как хотите, завидую таким людям, вот. По белому, по черному, не знаю, как у вас так получается.
0: Нет, вот нет, а я вот больше восхищаюсь. И задаюсь,
1: ну, да, и завидую,
0: да.
1: и восхищаюсь тут одновременно.
0: Работать? Кем надо работать, чтобы купить три квартиры?
1: Ну, восхищаюсь это в первую очередь. А завидовать,
0: да,
1: конечно,
0: ладно,
1: по-любому.
0: Мы уже поняли, что ты завидуешь,
1: ну, да.
0: что тебе плохо так.
1: Не, не плохо, ладно. Зачем плохо? Я умею радоваться за людей.
0: Он говорит, я вожу освещение из Китая.
1: Вот, видишь, у него, вот. Наверное,
0: он
1: свой бизнес, да.
0: А можно вашу команду?
1: Да, как-нибудь тоже. Мы
0: тоже
1: пару
0: купим.
1: Светильников привезем.
0: Да, да. Можно мы тоже будем с вами освещение привозить? А можно будем рекламировать ваше
1: вообще,
0: освещение?
1: Вообще, что хотите прорекламировать? Ну, не что хотите сейчас. Что-то.
0: Макс пишет, да это мошенники, наверное, три квартиры, смешно.
1: Ну, нет.
0: Нет, ребята,
1: есть.
0: Вот зря вы так говорите. У нас есть знакомый, у которого в Алматы 15 квартир. 15!
1: Просто
0: как он это
1: зашаренный.
0: Купил? Он такой, знаете, он шустрил, что-то там мясом занимался, еще каким-то бизнесом. Потом какие-то машины перепродавал, потом какие-то эти покупал. Как это, скажи мне, биткоины?
1: Да-да-да, потом машину, потом дома в аренду сдавал, как квартиры эти? Еще.
0: Правильно говорю?
1: Да-да, биткоины. Биткоины.
0: Как
1: мемкоины, еще? Там еще что-нибудь.
0: Еще какие-то есть.
1: Ну, всякие разные.
0: Конкоины, непонятно.
1: Он
0: отвечает Максу, Макс тебе отвечает, сам он мошенник, мы за 15 лет это сделали. Ребята, а мы за 20 не смогли с Антохой.
1: Да, мы вот сколько? 10 лет Эллиных, 10
0: моих. Не тем мы занимаемся.
1: Моих.
0: Ребята, а мы не тем занимаемся, нам надо срочно увольняться.
1: Да, понимаешь, если мы не тем занимаемся, сидели бы люди другие, слушали бы какую-то другую дичь. А так это наши люди, тем мы занимаемся. Твои люди, Эльчик.
0: Да. Да, да, я верю, что вы не мошенник. А у вас будет там накопление на четвертую квартирку?
1: Да, там мне Еле.
0: Да.
1: Мне
0: в первую очередь.
1: Мне на будку, ей на квартиру.
0: Потому что у него два кота, у меня два ребенка. Ну, в принципе, кто нас хочет поженить, мы согласны. Купите нам совместную квартиру.
1: Прикинь, я бы даже на такое пошел, если ради квартиры.
0: То есть, если нам скажут, давайте мы вам подарим там.
1: Да, а вы сыграете?
0: Давайте так, двушку в Алматы, а вы сыграете свадьбу и живите в ней.
1: Нет, ну ребят, не надо, чтобы жили просто потом. Честно, ну,
0: не, мы будем жить типа ради этого. Я буду жить там.
1: В моей квартире.
0: Я буду с тобой. Почему твои, это моя? Будем.
1: Уже, да, поделили к шкуру неубитого медведя.
0: А ты же любишь это, ты же скандал устроишь.
1: Конечно, Эльчика. Ну, потому что даже в этой виртуальной реальности ты у меня забираешь все.
0: Ребята, мы, оказывается, 37 минут вещаем без музыки.
1: Потому что можем.
0: Музыка сейчас. Пишите нам по теме. Тема такая.
1: 8-700.
0: Кому доверяете все свое имущество?
1: 107-102-2. Осень. Время.

0: Вау,
1: молодец, молодец.
0: Так.
1: Это наш звукорежиссер. Не перебивки.
0: У меня что-то сейчас все вот так сжалось, как сильно-сильно.
1: Ержан, быстро проставь перебивки. Позор какой. Сидит, смотрит, где что открывается, где какие тусовки будут. Позор какой. Ладно, ребята, любимые наши, мы продолжаем эфир. Пишите нам обязательно по теме, кому вы доверяете свое движимое и недвижимое имущество.
0: Вообще,
1: пишите 8-700-170-22. Доброе утро, Эльвира и Антон. Я младшая в семье, поздний ребенок. Есть братья за 50 и под 60 лет. Мама до сих пор их жалеет и им помогает финансово. А мне не надо, так как я сама справлюсь. По теме оставлю свое имущество своим племянникам. Дети сестры. Обалдеть. Детям сестры оставят свое имущество. Я вот знаете, ну, наверное, у меня пока своих детей нету. Вот я точно знаю, вот у меня есть мой старший брат, Ренат, тебе привет. Я знаю, что если бы у Рената было там какое-то там имущество, все, он оставил бы это мне или моим детям.
0: Твоим детям.
1: Я
0: уверена,
1: я прямо за него даже могу сказать, что он все оставит мне.
0: Ну вот я тебе скажу так. Моя бабушка, это была вообще сестра моего деда.
1: Твоя бабушка, да, сестра и?
0: То есть она мне не бабушка. Ну, как бы, ты понимаешь...
1: Так.
0: И она оставила мне, ну вот моей маме все вот это, ну как бы.
1: Твоя бабушка?
0: Она сестра моего деда, это отца мамы, который с ней не жил.
1: Я одна запуталась.
0: Смотри,
1: что?
0: Моя бабушка.
1: Твоя бабушка, вот есть у тебя бабушка, так.
0: Да. У моей мамы отец казах, то есть, ну понимаешь,
1: так,
0: да? То есть,
1: да.
0: Ага. Он с ней не живет, ну с моей мамой, то есть как с ребенком и с его мамой. Доходит? Моя бабушка живет с моей мамой.
1: Так.
0: Как свою, как дочь. То есть,
1: так
0: понимаешь?
1: Она ей не бабушка, она ее тетя.
0: Да.
1: А, все,
0: я
1: поняла.
0: Даже,
1: это
0: я
1: как
0: только
1: вот, например,
0: внучатый
1: у моего...
0: племянник. Да. Это как твой брат.
1: Это...
0: Если бы оставил,
1: я поняла,
0: да.
1: Смотри, это как, например, мой брат, он бы все оставил, или мой брат был бы, стал бы дедушкой моим детям.
0: Да.
1: Вот, Ренат.
0: Да, да. Он бы не дедушком стал.
1: Дедушка или нет? Или как дедушка оставил?
0: Подожди.
1: Мой родной брат.
0: Да, как, ну, детям твоих дочерей он был бы как дедушка.
1: А, детям моих
0: дочерей. Да.
1: А, все понятно.
0: Вот, понимаешь, да.
1: Мы там мамины... У Дарьяны, например, родился ребенок,
0: вот.
1: И мой брат Ренат, он бы стал им дедушкой.
0: Да, вот.
1: Так, все, таким, поняла.
0: И
1: все
0: она
1: поняла.
0: Вот оставила, между прочим...
1: Вот. А такое часто бывает.
0: Да.
1: Вот, например, еще.
0: Я
1: здравствуйте, мы две сестры. Я люблю своих племянников, как своих детей. У меня детей никогда не будет, увы, такой диагноз. Я считаю их своими детьми, я все им завещаю.
0: Вот.
1: Все. Вот, еще одна история. Доброе утро, короли эфира, поддерживаю Макса. А, то, что там кто-то мошенник, не мошенник, ребята.
0: Не надо поддерживать.
1: Просто он умеет зарабатывать, в отличие от нас, а мы лохи, мы не можем с Антоном. Так, вот еще...
0: А вот смотри.
1: Тосечка.
0: Давай.
1: Тот мужчина, который дал квартиру по квартире своим детям, он предлагает, чтобы я ему свою дочку за его сына отдала через 5 лет. Тогда у нее будет эта квартира. Но она же не будет ее. Понимаешь?
0: Она будет вашего сына.
1: А вот если ты оформишь на мою дочку отдельно
0: до брака. А там мы посмотрим.
1: Тогда мы посмотрим.
0: До брака, да, еще создавать.
1: Да, до брака. Вот тогда мы посмотрим.
0: Да. Насколько ты готов?
1: Да. Представляешь, вот мне уже неоднократно вот так присылают, отдайте дочку, давайте договоримся, и вы свою дочку старшую отдадите за моего сына.
0: У тебя дочка
1: мы такие
0: красавица.
1: Богатые, мы такие вот влиятельные, все.
0: А вот ты же понимаешь, что будет выбирать-то она.
1: Да, конечно, я это
0: конечно.
1: Понимаю. Ну, но деньги же не пахнут.
0: А, то есть
1: шучу.
0: Хотя бы познакомить, да, с этим молодым человеком я могу, да?
1: Но деньги же украшают человека. Вот как будто вот человек, вот ты знаешь, что у него есть деньги?
0: С деньгами
1: он тебе кажется каким-то красивым.
0: Ну, как...
1: Вот Илон Маск.
0: Нет, подожди, хозяйка, как, если некрасивым, то как минимум просто, знаешь, он... Как сказать тебе?
1: Харизматично
0: привлекательнее становится.
1: Обаятельный какой-то.
0: Да.
1: Да. Здравствуйте.
0: Поверь мне, если бы мне какая-нибудь женщина там, ну, с какими-то, может быть, я как неправильно скажу, да, но, может быть, не совсем красавица, да, дарила бы мне какие-то подарки, я прям, для меня она прям расцвела бы где-то.
1: Я же говорю, деньги украшают. Души. Ну, то есть можно же было без деталей. Ну зачем?
0: Ну, я хотел.
1: Мы женщин никогда так вот, значит.
0: Нет, женщины все красивые.
1: Мы мужчин ругаем, женщин нет. Женщин
0: хотя
1: редко.
0: Нет, не все.
1: А, здравствуйте, дорогие Эльвира и Антон. У меня друг в свое время купил 7 квартир в Алматы. Гонял машины и на заработок покупал эти квартиры. Теперь он живет в шоколаде. Тогда квартиру можно было купить недорого. Я считаю, что это хорошее вложение. Да, ребят, а что мы делали, пока ваш друг зарабатывал?
0: А
1: мы тусили по клубам, вот. Мы занимались личной жизнью, мы влюблялись,
0: вот.
1: Расставались, да. А вот многие наши
0: мои
1: сверстники,
0: да,
1: в то время,
0: они,
1: да,
0: были уже
1: они начинали делах. Заниматься бизнесом, чем-то еще. А мы что
0: а
1: делали?
0: Мы тусили, Эльчик,
1: ничего
0: с тобой.
1: Не делали, тусили, да.
0: Да, я там был лучшим танцовщиком. Ну, толку мне сейчас от этого, да.
1: Все-таки твоя вторая жена была права,
0: нет,
1: что тебе не надо танцевать.
0: Ты знаешь, нет, просто если бы наоборот, если бы я продолжил, может быть, тогда был бы эффект, потому что...
1: Да не было бы никакого
0: да, было
1: эффект.
0: Бы, да.
1: Максимум,
0: бы
1: Манделы школы
0: были. Школы бы были бы. Как...
1: Максимум, это единственный эффект в твоей жизни.
0: Это
1: эффект Манделы.
0: Там другого эффект.
1: Доброе утро. У меня не стало папы в декабре 24-го. Родители не были в браке, но папа записывал все на маму. Они прожили 35 лет. Остался дом, машина, квартира. Машина и квартира равноценная. Мама через месяц пошла и переписала на нас с сестрой все поровну. Дом напополам. Машину ей, так как у нее нет машины, а квартиру на меня. Так как ранее папа покупал квартиру сестре другую. Но сейчас сестра живет с мамой. Продали квартиру, построили дом на территории у мамы. Участок поделили на двоих с мамой. Все хорошо. Вот это мама.
0: Да.
1: А я знаю точно, будь это, вот, например, у мамы я и там один мой брат, она бы все записала на моего брата. А знаете почему?
0: Почему?
1: А потому что он сын.
0: Потому что сыночка,
1: козлёвочка. Потому что сын.
0: Слушай, всё. Хозяйка, вот тут просят, здравствуйте, доброе утро, я не понял эту тему. Поэтому объясните мне еще раз, пожалуйста, спасибо.
1: Вот пишут, не все богатые и красивые, принц Чарльз, например, ребята... Ну вот прикиньте, если бы он работал где-нибудь в такси, эконом
0: вообще,
1: там где-нибудь, да?
0: У него
1: где-нибудь там
0: не было.
1: Сидел бы, шлагбаум поднимал бы где. Ну где там вот самые гордые наши, да. вот у нас даже вот приходишь вот здесь, да, на охране сидят, чаевничают такие крутые
0: а
1: дядьки.
0: А вот, ты че?
1: Ну, знаете, какие они крутые, гордые.
0: Куда?
1: Да, куда поехал.
0: Кому?
1: Да. Вот примерно там, он не казался бы таким привлекательным. Но если сейчас принц Чарльз приедет вот
0: за вами?
1: К нам, да, да, или попросит руки вашей дочери, вы скажете, ну какой,
0: красавчик,
1: а? Вот
0: статус.
1: Это, да, какой статный. Какой у него парфюм, как от него пахнет. А как он шутит.
0: Нет, какая интересная внешность у него.
1: Да-да-да.
0: Сразу же внешность становится... Вот просто, знаешь, деньги, они, конечно, они могут всякое.
1: Ну, вы же понимаете, что
0: хозяйка,
1: мы имеем в виду, ребята.
0: Да, нет, смотри. Во-первых, потому что принц Чарльз, например, был, он бы, если бы у него была обычная какая-нибудь профессия, он бы не мог так, за собой так ухаживать, да, надевать на себя красивые, дорогие
1: да.
0: костюмы какие-то, да,
1: да
0: которые
1: да.
0: уже просто этот костюм надень на любого мужчину, да, или там на Олега Монгола, он уже выглядит как, я не знаю, как Киану Ривз.
1: Ну, вот если вот сейчас Олегу Монголу сказать, что у Олега Монгола такое же состояние, как у Джеффа Безоса, он нам тоже покажется каким-то даже прикольным.
0: Уже как будто он не Олег
1: да.
0: Монгол, а Олег Колобок.
1: Какой-то вот даже какой-то не такой, да. знаете, вот такой даже какой-то
0: Олежка.
1: Обаятельный. Да, ну такой, ну, в смысле, Олежка.
0: Олеженька.
1: Олег какой-нибудь там по отчеству.
0: Ну да, Монголович.
1: Да. Нет.
0: Ну, я не знаю, ну как уже.
1: Ну все, ребята, пишите нам по теме. Кто не понял тему, объясняю. Кому вы доверите свое имущество по наследству? Вот кому вы перепишите
0: все
1: движимое, недвижимое имущество? Есть у вас такой доверенный человек? Кому бы вы хотели оставить что-то после себя? 8-700-170-22.
2: Доброе осеннее утро. Напоминаю,

0: осеннее утро. Максимум энергии. Ты слушаешь Васаби.
1: Так, переходим к вашим сообщениям. Ребята, всем доброе утро. Я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем тему такую.
2: Движимости, недвижимости. Кому вы оставите все после себя?
1: Так,
2: пишите.
1: Вот тут нам написали.
2: Да, и, кстати, сегодня вторник, 6 октября.
1: Доброе утро. Какая-то там Эльвира и королева Антоша.
2: Я вот живу... такого я уж точно не ожидал.
1: Да, я живу в Астане. Оставлю одну квартиру и магазин сыну. Я твое сообщение озвучивать даже не буду, дорогой наш... Как тебя зовут-то там? Не подписался, к сожалению. Все, все. Я прощаюсь с тобой, пока ты не напишешь заново. Королева эфира Эльвира и
2: нее.
1: Какой-то там Антон. Вот тогда я,
2: готов.
1: Я да, озвучу твое
2: сообщение.
1: Мне просто
2: самое интересное, что там дальше в сообщении.
1: А знаешь, вот он мне с первого взгляда не понравился.
2: А мне
1: вот не понравился. Нет, нет, он мне не понравился. Вот
2: а,
1: правда,
2: да,
1: посмотрела,
2: королева Антоша.
1: Да, на его аватарку. Мне прям
2: тоже.
1: Не понравился. Да.
2: Некрасиво.
1: Прям вот
2: да.
1: Видно, что такое. Давай. Знаешь, вот такой человек, конечно. Да, неприятный. А, я знаю точно, нам пишут, что девушкам, которые 18 лет, уже имеют жилье, труднее выйти замуж. Потому что парням неудобно, когда... Так, подожди. Еще раз, я протерла глаза. Заново, пишет Владимир.
2: Давай.
1: А я знаю точно, что девушкам, которые 18 лет уже имеют свое жилье, им труднее выйти замуж. Потому что парням неудобно, когда у девушки есть жилье, и жить в ее доме. Да ладно? А девушка в этот момент уже прикрыта от того, что она может остаться на улице и при любых мелких ссорах ведет себя уж как будто бы ей все равно. Очень часто такие девушки остаются одни. Владимир, скажи, пожалуйста, are you okay? Ты уверен в этом? Во-первых.
2: Перевожу. Она сказала, ты в порядке? Ну, мало ли.
1: С тобой все нормально? Скажи, пожалуйста. Во-первых, мужчины очень даже любят девушек с квартирами. Они, наоборот, женятся гораздо быстрее на тебе, когда у тебя все есть, и ты очень даже обеспеченная, да? А потом, когда, говорит, мужчинам неприятно, что она будет обеспеченнее, чем он, или прочее, прочее. А вот тут, кстати, еще в нем говорит какая-то обида на женщин. Ему хочется, он с категории тех мужчин, которому хочется, чтобы женщина присмыкалась и была в зависимой роли от него, то есть не любила его, не партнерские отношения выстраивала с ним, а была зависима. И вот он говорит, и она во время ссор ведет себя, как будто ей все равно. Вот, возможно, его какая-то женщина так обидела, возможно, у него какая-то личная травма. Я не знаю. Но бред.
2: Не в курсе.
1: Бред.
2: Не в курсе.
1: Эльвира, здравствуй. Вот смотри,
2: давай.
1: Вот как вы со мной,
2: да?
1: Общаетесь, ага. Ребят? Эльвира, здравствуйте. Че там насчет Лагманханы? Пойдешь или нет?
2: Это так приглашают на свидание?
1: Да, сходи со своей мамочкой, пожалуйста. Я не пойду с тобой. Я надеюсь, что другие женщины тоже от тебя откажутся с удовольствием. Все. Так, вот
2: нет,
1: еще...
2: Ты, понимаешь, это же, Элечка, знаешь, как будто тебе Роберт Редфорд сделал непристойное предложение.
1: Что
2: миллион
1: такое,
2: долларов,
1: ребята?
2: Предложил за
1: ну,
2: ночь с тобой,
1: это?
2: Понимаешь? Да. А то в Лагманхану позвал, вот тоже.
1: Здравствуйте. Нет, еще как он позвал?
2: Даже Роберт Редфорд не написал там...
1: Я ничего против не имею Лагманханы. Но как ты это делаешь? Слушай.
2: Подожди, даже за миллион долларов Роберт Редфорд Деми Мур не писал там. Чё там? Он ей писал, ну что вы решили?
1: Все, мы перешли в следующий час. Давай, Ержик, ставь. Ты слышишь нас? Там идет реклама. Что такое?
2: А, ты слушаешь Васаби просто.
0: Азарова, Павлов, Васаби. Залог

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Утасарова
1: и Павлова. Это гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 6 октября, вторник, время 09.04.
2: Алматы, планета Земля, созвездие... Созвездие.
1: Какое, Тосечка? Овен. Созвездие... Нет, какой Овен? Весы?
2: Скоро будет, да. А сейчас
1: девы?
2: Весы.
1: Девы же сейчас. Весы?
2: Не, сейчас девы, да.
1: Весы.
2: Девы, девы.
1: Нет, весы.
2: Ну а что ты путаешь? Я сказал же весы.
1: Нет, я же сказала весы. Ты сказала овны.
2: Ну, я овны, говорю, будут позже.
1: Я сейчас отменю гороскоп.
2: Хорошо, ладно.
1: Овны, проведите больше времени сегодня с близкими, даже за обычным ужином. Теплое общение поможет восстановить гармонию.
2: Тельцы, день подходит для обучения и саморазвития. Вы легко... вы легко освоите то, что действительно вам интересно.
1: Близнецы, сосредоточьтесь на своих идеях и планах. Необходимый подход может привести к интересным результатам.
2: Раки. Семейное общение подарит вам тепло и хорошее настроение. Найдите время для близких, даже если его совсем немного.
1: Львы, день благоприятен для романтики и общения с любимым человеком. Искренний разговор или совместная прогулка сблизят вас.
2: Девы, попробуйте по-новому подойти к привычным делам. Небольшие изменения сделают день легче и приятнее. Я что-то, прикинь, решил и дальше еще прочитать.
1: Что с тобой?
2: Понесло.
1: Читай.
2: Нет, прям я, прикинь, денег.
1: Весы, не бойтесь проявлять нежность и говорить о своих чувствах. Несколько искренних слов сегодня могут изменить многое.
2: Бывает, ты просто включишься, и ты такой думаешь, что-то раз мозг отключился, и вообще просто... И давай дальше так.
3: Скорпионы, займитесь домашними делами и наведите порядок. Небольшие изменения в интерьере даже помогут переключиться вам и отдохнуть от суеты.
1: Ребята, я анонсирую заранее, так как меня очень сильно Тосечка просит. Буквально он в сентябре просил, но я сделаю это сейчас. Анонсирую, что совсем скоро у Антона день рождения. 12 января, готовьтесь. Ну ты же просил, ты же говорил, чтобы я заранее всем говорила. Он так любит свой день рождения. Это единственный человек в моей жизни, который с ума сходит от своего день рождения. И он готов за полгода уже всех предупреждать, всем рассказывать, что у него скоро день рождения, ребят.
2: Надеюсь, не последний.
1: Надеюсь, доживешь.
2: Да. Ничего себе. Это я еще в этом. Это я еще в этом оптимист, да?
1: Да, ты сейчас вон новости. То чума, не чума, что там еще. Стрельцы. Я стрельцов озвучивала?
2: Нет.
1: Стрельцы, осваивайте новые навыки и делитесь своими знаниями. При этом не забывайте прислушиваться к чужому опыту.
3: Козероги, спокойно разберитесь с накопившимися делами. Выберите несколько главных задач и не распыляйтесь.
1: Водолеи, творчество, обучение и интересные задачи помогут отвлечься от рутины. Займитесь тем, что действительно вас увлекает.
3: Рыбы, сегодня можно разрешить давнее недоразумение спокойным разговором. Главное не только высказаться, но и услышать собеседника.
1: Ребята, всем доброе утро. Сейчас я перейду к вашим сообщениям. Пишите нам по теме.
2: Тема
1: кому
2: такая.
1: Вы доверите все свое движимое, недвижимое имущество в
2: после
1: случае...
2: ухода с этой планеты.
1: Нет, вообще в случае того, что...
2: Ну, чего-нибудь.
1: Если вам когда-нибудь вдруг... Хотя нет, надо, мне кажется, заранее составлять завещание.
2: Конечно.
1: Да, придется составлять завещание.
2: Чтобы потом близкие еще и не переругались.
1: Что нам написали? Здравствуйте, у мамы был дом. Ее мама просила продать дом и отдать брату, чтобы он купил себе дом и переехал к ней. Мама продала и переехала к бабушке. После нескольких лет старшая сестра мамы приехала, уговорила бабушку и тихо переписала дом на себя. После выгнала маму с детьми, мама пошла на квартиру. Сейчас я замужем и совместно нажитое с мужем. Все на моем имени. Он 100% мне доверяет. У нас трое детей. После я на них поровну всем перепишу. Ну, даже если оно записано на вас, оно куплено в браке, в любом случае оно будет делиться пополам, там неважно. Доброе утро, Эля, королева эфира, и в сердце музыка и сила. Антон в любой компании, он чемпион. Ержик, красавчик, просто шик. А это такие вот...
2: Ага, тизеры, да.
1: Я переписал все на свою супругу, двое детей, люблю ее сильно. Минато написал. Минато переписал
2: красавчик.
1: Сразу же, без разговора, все на свою жену. Доброго утра, Эльвира и Антон. Я все оставлю дочке, умница, красавица, а сыну шиш. Сам заработает. Вовчик написал.
2: Нет, просто, знаешь, я, ну, как бы, вот, чувствуется, знаешь, когда отец такой в сыне уверен, такой, а сыну шиш. Это, знаешь, когда да, три брата там.
1: Ну, у мальчиков больше возможностей заработать. Да, я понимаю, сейчас мамы мальчиков как-то вот взбеленятся на меня, будут возмущаться, но все-таки у них не будет декретов, они не рожают детей, понимаете, ребят? У них нет каких-то пауз. Если взять вот конкретно вот мальчик и девочка, да, кому легче по жизни, конечно, мальчику.
2: Ну,
1: однозначно, ну, мальчику,
2: наверное, да,
1: ребят.
2: Смотри, слушай, это как в анекдоте, когда, знаешь, на смертном одре отец такой умирает, а у него три сына, старший, младший, и, ну и средний, соответственно. И он такой: старший, подойди ко мне. Ну, тут подходит, он говорит: тебе завещаю трехкомнатную квартиру. Средний, тебе двухкомнатную. Младший, тебе милок. Он такой: да, папа, а тебе милок.
1: Это вот я вот, мне милок мама завещает. Антон, король эфира, и его королева какая-то Эльвира, приветствую. А вот зря вы так, зря.
2: Ну ладно, ну что ты,
1: я,
2: ну,
1: тоже вас заблокирую.
2: Пару моих тигров
1: тоже,
2: там немножечко,
1: Ернар,
2: тоже.
1: Подожди, все,
2: пару
1: блок
2: моих тигров, сурикатов приосанились тоже. Такие раз мне там еще, что, ну,
1: пару,
2: ну,
1: тигров,
2: не надо.
1: Сурикатов приосанились, да. Я бы оставил все сыну, будучи в разводе, только после того, как исполнится мне 18, чтобы оформилось только на его имя. Вот еще. А вот тот мужчина, который написал,
2: да, да,
1: что
2: да,
1: на девушках, у которых есть квартиры, мужчины реже женятся, он пишет: травмы у меня нет никакой, просто родители стараются для детей. А придет какой-нибудь хитропопый парень,
2: да,
1: охмурит твою доченьку, перепишет на себя квартиру, дом и все. Сейчас такое время, что никому нельзя верить, деньги правят миром. Но, как показывает практика, чаще всего женщины могут охмурить сыновей, мальчиков и все забрать себе. Как показывает практика, слушай, ну, ну ты о чем? Да, так, еще идем дальше. Забыл написать по теме. Я все свое движимое, недвижимое имущество отдам жене, потому что она правильно им распределится и раскидает ровно всем детям. Да?
2: Вот, вот, ну, многие уже говорят, да, что
1: многие
2: сначала жене, которая раскидает, да-да-да. Да, да.
1: А знаешь почему? Потому что они понимают, что у жены есть дети,
2: ну, да,
1: дети и детей,
2: и она
1: уже не бросит.
2: Конечно, да.
1: А вот задаешь такой вопрос женщинам, вот ни одна женщина не написала.
2: Мужу, да.
1: Ни одна, ребята, вот ни одна за эти там более часа мы в эфире, никто,
2: да,
1: из женщин не написал, что имущество доверит своему мужу.
2: Не говори.
1: Ни одна. Ноль. Никто
2: вообще
1: не написал.
2: Вообще. Zero.
1: Если уж хотите, да? Доброе утро. На каждый день начинается... Может быть, наш каждый день начинается с вами. Поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения. Елену, компания «Альтрафуд». «Альтрафуд».
2: Смотри.
1: Так, сейчас, подождите. «Альтрафуд» и Елена. Поздравляю Елену с днем рождения.
2: Поздравляем от вас,
1: «Альтрафуд».
2: Шоу.
1: «Альтрафуд».
2: Прорекламировали.
1: Что-то знакомое. Мы что-то покупаем, да?
2: Да. Ну, давайте что-нибудь там, пришлите
1: Альтро
2: нам. «Альтрафуд».
1: Не «Альфрофуд». Там рисовая мука вот такое или что там?
2: Наверное, «Альтрафуд».
1: Да, я не знаю. Так,
2: давай рисовую муку давай.
1: А тебе зачем?
2: Не
1: ты
2: знаю, хочу что-нибудь приготовить из рисовой
1: муки. Да не будешь ты ничего готовить.
2: Ну, поэкспериментируем.
1: Здравствуйте, мои любимые Элечка и Антоша. Хочу ответить тому вашему слушателю, который писал, что мужчинам неудобно встречаться с девушками, у которых есть квартира. Так вот, и еще как удобно. Мужчины с удовольствием будут встречаться с упакованной девушкой, при том, что у самого нифига. Мужчины многие ужасно меркантильные. Хотят жениться на той, с кем социальный статус не совпадает.
2: Ага.
1: До такой степени наглые мужчины. К примеру, мой бывший муж, у самого нифига, у меня квартира своя, так он постоянно хотел, чтобы я ее продала, якобы чтобы взять квартиру побольше и типа совместно ипотеку возьмем. А когда я ему отказывала, у него начиналась жесткая истерика. У меня вопрос к мужчинам: а почему вы переписываете квартиру на маму, а не на папу? Нет доверия, да? Ха-ха, написала.
2: Почему?
1: Наша слушательница.
2: Может,
1: я,
2: кого-то есть.
1: Дорогая моя, я с тобой полностью согласна. Полностью. И вот это, когда мужчины говорят, что все такие меркантильные, это говорят, знаете, какие мужчины?
2: Какие хозяйки?
1: Которые ничего не добились, не достигают, ничего не зарабатывают, но метят не на своего круга девушек.
2: Они смотрят на тех,
1: они,
2: да,
1: смотрят на каких-то там, ну, не их круга, а девушек, скажем так, высокого полета. Вот ты замечаешь, вот я всегда удивлялась вот этой вот самоуверенности
2: мужчин. Да.
1: В спортзале занимаемся, приходим с моей подругой, вот давно это было,
2: да,
1: она такая стройная, красивая, эффектная, и к ней просто подбивали клинья, там, не знаю, как подкатывали мужчины.
2: Да.
1: Ну, ну вот ты совершенно не соответствуешь, ну куда ты рыпаешься?
2: Да. Ну, ты сам видел себя, да?
1: Ты себя видел в зеркало? А вот они все такие самоуверенные, понимаешь? И вот этот слух, что женщины, все меркантильные,
2: видишь,
1: именно те мужчины, которые не смотрят на женщин своего окружения и финансового достатка, они смотрят на девочек вот этих вот, знаешь, Тосечка, которая ухоженная, красивая,
2: вкусно пахнет. Ну смотри, бывает такое, что они видели себя, а у него еще и деньги есть за спиной.
1: Да.
2: А бывает, когда денег нет, вот такие вот уже меня пугают.
1: Вот, ответ слушательницы: тот мужчина не мужчина. Да ладно, ребята.
2: Да ладно.
1: Ну, хорош. Вот когда ты перепишешь приветствие, дорогой слушатель, тогда я озвучу твое сообщение. Давай,
2: смотри,
1: переписывай.
2: Хозяйка,
1: меняй мнение.
2: Вот есть такое сообщение. Привет.
1: А, вот, нет, это да, я записала аудио тому слушателю, который написал, что да, я какая-то там...
2: А я Антоша,
1: да, да, да, да. Мне было обидно, мне было больно,
2: так
1: ребят.
2: Вот. Привет, мои любимые. У нас все распределено давно, пишут. Супруг все оформляет на меня, зная, что, не дай бог, что-то, столько доброжелателей появится, и даже его мама все раздаст, обделив наших, потому что она ведомая, ее могут отработать.
1: Да. Ну, есть... Здравствуйте, Илья и Антон, у нас дом на муже, авто на мне, двое детей, все норм, люблю своего Павлушу. Алинка написала.
2: Алинка, маленькая.
1: Я же переписала. Ой, я не заметила, что ты изменил это сообщение. Он говорит, я же переписал. Все, поменял. Слушатель, свое мнение, да.
2: Давай.
1: Доброе утро, королева Эльвира, эфира.
2: Да.
1: Нет, доброе утро, королева эфира Эльвира и какой-то там Антоша.
2: Ой, ну сразу, что такой ведомый-то, а?
1: Нормально, нормально, все, перестал он быть этим тигром-сурикатом.
2: Да.
1: Все,
2: он сразу теперь, же как быстро сдулся.
1: Он теперь мой львеночек.
2: Какой он львеночек?
1: Живу в Астане.
2: Прихлебай твой.
1: Хватит. Живу в Астане, говорит. Оставлю одну квартиру и магазин сыну. Надо же, и квартира, и магазин.
2: А нам?
1: А магазин каких товаров, чего там? Но еще посмотрим по ходу. Главное, чтобы был какой-нибудь там, ну, не бездельник. Дочке оставлю другую квартиру, чтобы в случае чего могла уйти от мужа в эту квартиру. Просто многие жены сидят, терпят и боятся, потому что некуда идти. Другую квартиру оставлю теще, она растила жену одна. Какой красавчик!
2: Молодец!
1: Я вот читаю твое сообщение, я еще не дочитала его, но нет, я уже хочу вот за тебя замуж, несмотря
2: Элечка,
1: на то, что ты женат.
2: Как все-таки оказывается классно достигать таких высот, жалко, что я их не достиг.
1: Подожди.
2: Когда можно вот так, знаешь, писать, вот это теща, это
1: да
2: Эльвира, например, это Эльвирочки я бы, это Ержику, и все такие, какой я классный.
1: Тосечка.
2: Ну да, понятное дело, но я хотел бы тоже
1: да,
2: быть.
1: Да, я озвучу.
2: Давай.
1: Другую квартиру, говорит, оставлю теще, она растила жену одна. Его жену одна растила.
2: Молодец.
1: Когда-то, в самом начале пути, когда у нас не было денег, она продала свою квартиру в Караганде и помогла нам купить свое жилье в ипотеку в Астане. Ипотеку скоро закрою и перепишу квартиру на тещу. Своим родителям, братьям и сестрам ничего не оставлю. Они мне пишут только, чтобы денег занять. Какой ты красавчик,
2: вообще,
1: молодец.
2: Браво.
1: Вот это, знаете, за всю историю в Асаби, мне кажется, это самый благодарный зять, который что-то взял и обязательно отдаст.
2: Вернул.
1: Да, и вернет. Вдвойне.
2: Что самое
1: молодец,
2: интересное, он
1: красавчик.
2: Же понимает, что
1: Уважуха.
2: Они взяли вот эту квартиру
1: хорошо,
2: благодаря тёще.
1: Как хорошо, что я его
2: тёще.
1: Не заблокировала.
2: Да, а я тебе говорил, видишь,
1: да,
2: потому
1: да.
2: что ты не сразу вот людей ценишь.
1: Да.
2: А я тебя по первому оценил, а теперь не ценю, потому что что ты написал-то ерунду.
1: Замолчи ты. Прощи меня. А он же...
2: Чего?
1: Сиди, тихо сиди, говорю.
2: Доброе
1: утро, царей эфира. Очень тяжелая тема. В нынешнее время все очень тяжело. Мне кажется, надо переписывать все равными долями, если есть дети. Женщинам жить по жизни легче, если брать именно 21 век. С чего ты взял? В предыдущих поколениях было тяжелее женщинам. Люди настолько разные сейчас, что и женщины, и мужчины смотрят на кошелек. Поэтому в мире акул надо жить как акула. Что ты несешь? Я вообще вот
2: подожди,
1: уже...
2: Какие
1: вот как
2: акулы?
1: Только он, будучи мужчиной, начал писать, что в нынешнее время все тяжело. Всегда было тяжело. А что ты хочешь сказать? Что 20 лет назад было легко, тоже было жить тяжело. А 30 лет назад, а 50 лет назад. Я вот не люблю, когда говорят, в нынешнее время так. жить стало тяжело. Во
2: всегда
1: все
2: было
1: времена
2: по-своему тяжело.
1: Было всегда
2: свои трудности,
1: тяжело.
2: Свои какие-то
1: свои
2: устои.
1: Да.
2: То есть, понимаете...
1: Да ладно, он уже начал с нытья.
2: Нет,
1: все.
2: Просто вообще, я скажу так, у каждого поколения есть своя какая-то
1: говорит,
2: тяжесть.
1: Что женщинам...
2: Но мы ее выставляем за самую крутую тяжесть.
1: Да,
2: или там,
1: говорит,
2: наоборот.
1: Что женщинам сейчас легче жить, чем раньше. Ну да, конечно же.
2: Откуда ты знаешь? Ты спросил у нынешних женщин,
1: да.
2: Почему им тяжело.
1: Им пришлось сейчас. Он, наверное, про то, что женщины сейчас стали сами зарабатывать. Так им пришлось вот так вот, знаешь, работать, потому что доверия вам нет. И ни одна женщина нам не... Это печально, ребят, что ни одна женщина нам не написала о том, что она все имущество доверяет своему мужчине. Почему не доверяет? Потому что вы видите, как показывает практика, мужчина сливается и уходит из семьи. Или лудоман, наркоман, алкаш, маменькин сынок, изменщик, извращенец какой-нибудь, я не знаю.
2: Это еще полбеды.
1: Это да, это еще не самые худшие варианты, я вам озвучила, ребят. Доброе утро, Эльвира и Антон. Жена 21 год, трое детей. Имеем собственность с женой, квартиру и дом. Заработали совместно. Старшей дочке завещаю квартиру. Средней дочке от бабушки достанется квартира. А вот сыну завещаем дом. Всем хорошего дня, несмотря на пасмурное небо. Михаил написал. Хорошо. Так.
2: Да.
1: Ну все, ребята, давайте мы сделаем небольшую паузу. Я устала. Мне что-то прям страсти раскаляются.
2: Я вот чувствую.
1: Раздражаете, конечно. Меня. Вот не все, вот этот вот слушатель прям раздражает меня. Не люблю, когда мужчины так пишут.
2: Поэтому не два дрожайте.
1: Вы видели статистику о домашнем насилии,
2: это
1: ребята? Сколько ежегодно женщин в Казахстане, хотя бы возьмем Казахстан.
2: Да, если что, возьми ежемесячно.
1: Умирает, да. Умирает или становится инвалидами, или вот...
2: Благодаря рук мужчинам.
1: Да, мужчин. Да, от мужчин, да. А вы эту тему не хотите как бы обсудить, да? Жить ему тяжело, ага. Сейчас.
0: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: такая. В Сиэтле открылся магазин бесполезных вещей на месте бывшего очень популярного магазина... Как это? 7-Eleven. Да, 7-11. Знаешь такой 7-Eleven?
1: Конечно.
0: А что это за магазин такой популярный 7-Eleven?
1: Это же сеть супермаркетов, они есть в Таиланде,
0: да?
1: Вообще. Ну,
0: обалдеть.
1: Да,
0: и теперь там продают спутанные USB-кабели, сумки из пачек чипсов,
1: так.
0: Дырявые кружки, треснутые кружки, лотки с керамическими яйцами и гигантские заколки-невидимки. Вот, теперь такой вот, знаешь, это такая художественная выставка, где можно купить работы более чем 70 художников, но они вот сделали, создали такие безделушки.
1: Понял, из
0: Я вообще не понимаю, современное искусство, это когда, значит, берут какую-то ерунду, там, банан скотчем прикрепляют.
1: И продают его за 1,5 миллиона долларов, например,
0: да. Да, и это вот, или невидимую картину. Невидимую статую продали.
1: Да, продали тоже.
0: Да.
1: Главное, может быть, эти новости красиво... тоже так как-то кто-то пиарит, знаешь, вот
0: да.
1: Какие-то крупнейшие музеи, вот эти, знаешь, там увидели красивую картину. А давай-ка, кто эта картина? Это писал вот племянник моей там соседки. Давай продадим.
0: Да.
1: Давай.
0: Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ. Нападающий Вашингтона покинет клуб спустя 22 сыгранных сезона. Этим летом, говорит, мы с семьей решили, что это будет мой последний год в НХЛ. Я собираюсь наслаждаться каждым моментом, проведенным со своей семьей, моими мальчишками, нашими болельщиками и всеми, кто был частью моей хоккейной карьеры, заявил Овечкин.
1: Очень крутой хоккеист.
0: Да.
1: Да.
0: Следующая новость. Джиджи Хадид и Брэдли Купер снова спровоцировали слухи о тайной свадьбе. Звезд заметили в Париже после закрытого ужина. Внимание поклонников вновь привлекли кольца на безымянных пальцах из их левых рук.
1: Так.
0: Точнее, безымянных пальцах их
1: рук.
0: Левых рук, да. Возможную свадьбу Хадид и Купера начали обсуждать еще в августе. Тогда пара была впервые замечена в Париже с теми самыми украшениями. Однако позже инсайдеры заявили, что кольца на самом деле не являются обручальными или помолвочными, а носят они их уже несколько месяцев, но без какого-либо смысла. Но мне кажется, они все-таки тайно обручились, поженились, да? Идем дальше. Илья Соболев, знаете такого комика?
1: Да, знаю.
0: Он сыграет Анатолия Кашпировского в проекте, над которым работают уже 2 года. По словам юмориста, он хочет показать психотерапевта не как мем из 90-х, а как человека, который искренне верил, что способен помогать людям. Посмотри, как он похож.
1: Вообще жестко похож.
0: Ребята, копия его похожа. Мы сделали такую стрижку, да, такой грим. Очень сильно он похож. Но я не знаю, вот как он сыграет.
1: Но, по-моему, Кашпировский выше.
0: Да, и на борту самолета China Eastern, Eastern Airlines разгорелся скандал. Бортпроводница случайно задела локоть пассажира тележкой и сразу же извинилась. Но, однако, мужчина не успокоился, он стал ее оскорблять, значит, угрожал пнуть стюардессу. Этот инцидент вызвал у стюардессы сильную панику, она испугалась, что потеряет работу. После приземления пассажира осмотрели врачи, точнее, подождите, пока она извинялась, она встала перед ним на колени.
1: Да, пару раз даже, кстати.
0: Она начала плакать, она стояла перед ним, перед всеми на коленях, да, вот.
1: Он ее оскорблял, говорил, что я пну еще.
0: Да. Она плакала, просила прощения. После приземления пассажира осмотрели врачи и не выявили у него явных признаков травмы или отеков, ушибов, ничего не было. Данная авиакомпания встала на сторону бортпроводницы.
1: Молодцы.
0: Пассажира в черный список. Мужчина не сможет больше никогда летать данной авиакомпанией.
1: Браво, я вот прям руководство
0: поддерживаю. Я считаю, что и другие авиакомпании могли бы тоже поддержать данную авиакомпанию, да, и все вот так же отменить этого пассажира у себя.
1: А как он, например, если ему надо возвращаться домой куда-нибудь?
0: Видишь, это тогда нарушит его права, поэтому не все авиакомпании от него откажутся. Но данная компания, он уже перелетать, перелеты не сможет. Да,
1: потому что нельзя так издеваться. Человек делает свою работу, и если нечаянно, да, там, ну, такое произошло, Прям, да. Ну, я вот, я летал в самолете. Ну, задели тебя тележкой, там это не так смертельно, как...
0: Угу. Ну, она
1: там,
0: же извинилась,
1: она еще попросила... тем более, да.
0: Она еще встала на колени, плакала и просила прощения. Уже
1: вообще.
0: Уже мне на месте этого мужчины уже было бы неудобно.
1: Да, не говори.
0: Да. А вот бывает такое, да, вот
1: есть
0: когда
1: такие, да.
0: кто-то тебя заденет, извинится, и тебе даже самому стыдно. Даже если тебе и больно, ты говоришь, ничего страшного, хотя тебе больно. А бывает такое, что тебя заденут, и тебе вообще не больно, никак тебе
1: но
0: не...
1: хочется...
0: Но тебе хочется на этого человека наехать за то, что он не извинился.
1: Да.
0: Извинился,
1: есть такое.
0: Да? Есть такое.
1: За то, что он просто не красавчик.
0: А, видео становится популярным, где медведи устроили драку на дороге перед туристами на Курилах. Неожиданный поединок случился на Итурупе. Люди ехали к вулкану, когда путь им перегородили два косолапых медведя. Ну, вы понимаете, да? Водителям с обеих сторон пришлось остановиться и смотреть бесплатный рукопашный турнир медведей. Это было круто, ребят, посмотрела.
1: Ну, видео вообще страшное. Ты знаешь, в плане каком? Все-таки медведь — это хищное животное и не маленькое. И оно может очень быстро растерзать человека.
0: А мы не знали. Спасибо, Антон,
1: пожалуйста,
0: что ты нас всех предупредил.
1: Пожалуйста,
0: а мы не знали, мы такие глупые.
1: Смотри, если вдруг...
0: Мы думали, они безопасные.
1: Смотри, если
0: мы
1: вдруг увидишь...
0: хотели дома завести.
1: Да, не делай этого.
0: Не
1: смотри,
0: надо,
1: если
0: не
1: вдруг
0: надо,
1: произошло
0: не
1: такое, увидишь медведя, который на тебя бежит.
0: Спасибо.
1: Падай и притворись мертвой.
0: Да, ну, конечно.
1: Да.
0: Ты думаешь, это как-то поможет?
1: По тебе поможет.
0: Ну, все, ребята. Мне не поможет. А он подумал, какая-то горочка такая, да?
1: Да.
0: Все, остановись.
1: Ладно,
0: остановись.
1: Да. Что за кучка?
0: Все, ребята, пишите нам по теме, кому бы вы доверили и оставили бы
1: свое движимое и недвижимое имущество.
0: Да, пишите.
1: Поделитесь 8-700-107-102-2.
0: Да, ни одна женщина не написала, так и не написала, что она бы что-то доверила бы своему мужу, ребята. Это печально.
2: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: юмор Павлова.
1: Ну давай, зажигай.
2: Поехали. Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом сыра, сыр с кислинкой лимона. Молекулярная кухня, подумаете вы? Нет, лень мыть нож.
1: Это обычно вот приходишь куда-нибудь в гости к бабушке и получаешь арбуз со вкусом чеснока и лука.
2: Колбасы или еще, знаешь, так.
1: Да.
2: День смерти ничем не отличается от любого другого дня в твоей жизни. Просто он будет короче, чем все остальные.
1: Ну вот это вот не смешно, Тосечка, больше такие шутки не бери.
2: Ладно. Я не умный, я опытный. Был бы умный, не был бы такой опытный. Ну, понимаешь, да? Ну, уловила, да? Положив сахар в чай, не мешайте его до того, как пойдете в свою комнату. Так лужа, которую вы сделаете при попытке перенести чай, будет не липкая и не сладкая, и вы сможете вытереть ее носком. Это лайфхак.
1: Вау, вот это у тебя чувство юмора.
2: Не так больно за бесцельно прожитые годы, как за отсутствие средств на оставшиеся. В моей душе скребутся кошки. Наверное, там у них лоток. Наверное, он уже заполнен. И скоро надо выносить. Это моя такая поэзия. Технику безопасности придумали специально, чтобы никто не узнал, какие ништяки есть в трансформаторе. Да, я все вроде бы.
1: Все? Спасибо. Спасибо.
3: Как бороться с осенней хандрой? Просто

0: что васаби.
1: Да у нас итак, в колонках ребята, просто отпуск вечный. Лето летяшное, да. Жара.
2: Ребята, всем доброе утро. Мы продолжаем. Перехожу к вашим сообщениям. Вы сегодня нам пишете откровенно.
1: А уже дописываете, потому что оно совсем немного осталось.
2: На тему такую. Кому доверите всю свою недвижимую...
1: А может быть, движимую.
2: Движимое имущество. Точнее, свое имущество. Движимое и недвижимое. Доброе утро, Эля и Антон. Дом полностью на меня. Квартира на мужа. Одна машина моя, вторая его. А после того, как закроем ипотеку за квартиру, которую сдаем, планирую и ее тоже переписать на себя. Мужчинам я не доверяю. Все должно быть под контролем. Все имущество трем сыновьям. Всем хорошего дня и настроения. Вот.
1: Ну да.
2: Вот, а если бы вам сказали, ребята...
1: Если бы, да.
2: Вот вам осталось 2 месяца, и вот сегодня вот, вот надо... должны на кого-то все это переписать. А дети еще маленькие.
1: Да-да-да.
2: А им там 3, 2, 5 лет, да, например. Да-да-да. Ну, например.
1: Да. Вот. А то какие-то терки потом у ваших же родственников будут. Зачем вот эти клинья между ними вбивать, да?
2: Доброе утро, Эля и какой-то там Антон. От Людмила, привет. Вот моя девочка.
1: Спасибо, Людмила.
2: У меня была двушка, когда с мужем поженились, купили трешку. Пришлось делить на 2 доли между мной и мужем. Двушку сдавала, купила однушку подарственной, чтобы муж не претендовал на нее. А у него от первого брака есть дети 3. И что случится с ним? Они первые наследники на наше имущество. Во что не вкладывались, и родители, кстати, тоже. Машина на мне, у него своя на нем. Но при любом малейшем конфликте он меня отправляет жить к маме. Печальная история, конечно, печальная.
1: Смотрите,
2: ребят, а я помню, когда меня очень жестко все захейтили, даже жаловались, ребята, вы даже жаловались в эти...
1: Да-да-да-да.
2: ЕОТНЭШ, знаете, на что жалуюсь? На то, когда я сказала, что любовь любая может пройти, но любовь к деньгам, она у каждого из нас вечная. Вот никто не разлюбил деньги.
1: Я вот до сих
2: пор
1: люблю.
2: И вы на меня жаловались. Вот вы обратите внимание на сообщения сегодняшние. Обратите внимание, да. Вот вы говорите, люблю,
1: за него
2: жизнь
1: уже.
2: Отдам, и он говорит, за нее жизнь отдам. Никто из вас друг на друга ничего не перепишет, только на детей. И то, а если детей нет, а если кто-то бесплоден в браке?
1: Знаешь, почему-то вот
2: да?
1: Люди...
2: А любовь уже как-то вот и проходит. А потом виновата у вас Эльвира Азарова, что сказала на радио, что любовь к деньгам вечная. А у кого она не вечная, ребят?
1: Вечная.
2: Да? Вот-вот. Я хотя
1: любовь,
2: бы
1: деньга,
2: говорю честно.
1: Вечная.
2: Даже, вот сколько раз даже, мы влюблялись? Точка, да. Вот даже на твоем веку, скажем так. Было сколько влюбленностей, ребята. Но любовь к деньгам, она никогда не проходила и не исчезала, никуда не девалась.
1: Самая настоящая.
2: Так, здравствуйте. Оставлю.
1: Но знаешь, что самое интересное? Любовь к большим деньгам, она больше.
2: Ну там да, конечно. Вообще любовь к любым деньгам, она очень крепкая.
1: Да, нет, к большим она больше.
2: И вот как будто бы деньги, они вот в тебе не какое-то разочарование не вызывают. Вот нет такого, что у меня так много денег, я разочаровался, да, в деньгах.
1: Вообще
2: их слишком у меня много. Вот бывает
1: я
2: такое.
1: Я в них разочаровываюсь, когда у них...
2: Этой женщины слишком много,
1: Элечка,
2: в моей жизни, я в ней разочарован.
1: Нет, Элечка, знаешь, когда в деньгах разочаровываешься? Когда у тебя их мало.
2: Да, и тот же в них не разочарован.
1: Но нет, все равно ты их любишь, что хотя
2: бы. А вот, например, такие. Когда женщины слишком много в твоей жизни, ты такой, что-то я присытился, слишком, да, много ее. Или мужчины много в твоей жизни. А вот когда денег много, я не слышала такого, чтобы какой-нибудь миллиардер сказал,
1: вот-вот,
2: слишком много,
1: нет,
2: денег в моей,
1: знаешь,
2: жизни.
1: Знаешь, это вот даже вот про золотую антилопу, когда он хватит, зря он крикнул.
2: Да. Здравствуйте, оставлю имущество тем, кто позаботится обо мне в старости и похоронит меня нормально.
1: Хотите я?
2: Нет, ему не доверяем.
1: Почему?
2: Доброе утро, царь эфира Антон и Эльвира, королева эфира царь.
1: Спасибо, ну пусть, да, хотя бы, ну что ты. Я же не
2: среди
1: говорю так, королева, ребята, среди...
2: Потому что я хозяйка, поэтому ты не можешь, у нас статусы разные.
1: Подожди,
2: есть,
1: ну мы же
2: не
1: все
2: забывай,
1: равно, мы с тобой
2: хозяйка,
1: напарники.
2: Ты мой
1: мы с тобой напарники,
2: ты
1: в любом
2: моя
1: случае.
2: Добавка.
1: Нет, подожди, добавка, но все равно мы с тобой напарники. Как чуть что ты с меня спрашиваешь, как с напарника, а не как с добавки.
2: Вот. Так, касательно собственности. Все раздражает.
1: Попытался оставить права. Твои права вон, под шконкой. Заткнись.
2: Касательно собственности, все должно быть справедливо в этом мире, пишет наш слушатель Константин. Если есть имущество до брака, пусть переписывается на родителей, а вот совместно нажитое в браке должно делиться равным образом на членов семьи. И то есть пополам, если это муж и жена. Или на троих, если есть один ребенок и так далее. И вообще, в целом, пора запускать практику брачных договоров. Их тоже можно оспорить, ребят,
1: да,
2: я вас умоляю.
1: Да, не такое оспаривали.
2: Тогда не будет спорных моментов, но только юлить не нужно обоим супругам. А то есть такое, ипотеку платим вместе, а квартиру
1: делим на одного.
2: На мам оформляем, на мам.
1: А, да.
2: Это неправильно, семья это не только любовь, это еще и партнерство, это нужно понимать. Но вы же понимаете, ребят, откуда идет все это недоверие, откуда? Не от женщин, а от мужчин. Вот я хочу завестись.
1: Нет, ну ты такая говоришь, мам. Я такой вспомнил. Мама с мам. I'm sorry, Magic Jackson. Talking for real.
2: Все, остановись, Антошка. Все, хватит. Пожалуйста.
1: Мама с мам.
2: Ну, хватит тебе.
1: Да хорош. А я спросил, можно за рукой приклад?
2: Так тебе...
1: Спасибо.
2: Пожалуйста, все, хватит, остановись. И что я хотела сказать?
1: Я уж забыл, ты все выбил из головы.
2: Пора прощаться, все, замолчи.
1: Мамус. А, вот это я помню.
2: Антон Павлов, Эльвира Азарова. Прощаемся с вами до завтра. Это было Васаби Шоу. Все, замолчи, пожалуйста, Антон. Все получится.
0: Осень, время, когда может быть грустно.

Two for the safety.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас скачал без компромиссов.

0: Диджей Мунтакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Всем привет! Сегодня вторник, 19.00. Меня зовут DJ Мунтакс. Сегодня я буду ставить вам старые пластинки, от которых у вас просто захватит дух. Зажигательные мелодии, до боли узнаваемые биты, ну и, конечно же, отличное настроение. Погнали!

0: Ну что же, дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами сегодня был DJ Moontex. Услышимся на следующей неделе, ровно во вторник в 19:00. Как раз за эту неделю покопаюсь в своем чемодане и отыщу самые знаковые пластинки тех лет для того, чтобы поставить вам в следующий раз. Итак, услышимся.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас скачал без компромиссов. Как

0: Диджей Мултакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Хаус-стрим Сигежес. Рэгазар, Кумиля, Хаус-стрим, Аганонаста. Дип Энерджи ФМД.

Өзің қайтадан барымды бер оған, әрбір тамшы жасыңда.